0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Пятница на календаре, и согласитесь, сегодня даже кофе пахнет как-то по-особенному, с предвкушением. Конечно, впереди еще целый рабочий день, но согласитесь, делать его гораздо приятнее, когда знаешь, что вечерняя финишная черта уже совсем близко. Так что проживите эту пятницу на легкой волне, без лишней суеты и с улыбкой. А Retro FM Latvia сделает так, чтобы часы до вечера пролетели незаметно и легко.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! 7 августа на календаре, а на часах раннее утро. В социальных сетях набрал невероятную популярность новый модный тренд под названием «Sleep Maxing». Это максимальная оптимизация и спасение здорового сна в условиях летней жары. Как никогда актуально. Как просыпаться бодрыми и высыпаться даже в знойной ночи? Вот лучшие лайфхаки слип-максеров и сомнологов. Идеальный градус. Ученые напоминают, что лучшая температура для качественного сна – это 18 градусов Цельсия. Если в спальне плюс 25 или выше, фаза глубокого сна катастрофически страдает. Сомнологи советуют также проветривать комнату поздно вечером или рано утром, выбирать белье и пижамы строго из натуральных тканей, вешать плотные шторы, а вечером приглушать свет и убирать подальше гаджеты. Ну и, наконец, если дома нет охлаждения, адепты тренда рекомендуют брать с собой в кровать грелку с ледяной водой или слегка сбрызгивать простыни прохладной водой перед сном. Хороший сон – залог отличного настроения, бодрости и крепкого здоровья. Так что настраивайте комфорт и не жалейте времени на качественный отдых. Высыпайте с удовольствием, набирайте силы и оставайтесь на самой уютной волне вместе с Retro FM.
2: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Гороскоп. Овны. Планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
1: Тельцы. Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня.

0: На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
1: Близнецы, сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.
0: Раки, действия говорят сами за себя. Словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
1: Львы, позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет. Так зачем же мучиться самому и изводить других?
0: Девы, обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен. Однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.
1: Весы, вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце туннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи, набившихся в оный туннель проблем.
0: Скорпионы, сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни, это обернется против вас.
1: Стрельцы, сегодня не самый удачный день для построения планов, а особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
0: Козероги, вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует многого времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
1: Водолеи, сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
0: Рыбы, сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонки, изящны и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

0: На Ретро FM «Утренний экспресс». «Утренний экспресс».
1: Доброе утро. Важное сообщение, важная и полезная новость для жителей Риги. Сегодня в Риге пройдут плановые учения по гражданской обороне. Рижское самоуправление вместе с инженерами ЗМСАРЗа будут отрабатывать возведение противомобильных заграждений в городской среде. Учения состоятся с 9 утра до 7 часов вечера на участке улицы Ровацейша от бульвара Узворос до пешеходного моста через Маруприте. И самая активная фаза с привлечением тяжелой техники с 10 утра до 3 часов дня. Что произойдет? Специалисты отработают установку бетонных блоков, металлических ежей и бревенческих баррикад, а также безопасное зонирование территории. На время проведения учений на этом участке будут введены ограничения движения, и организаторы особо подчеркивают, это заранее запланированная тренировка служб для отработки координации. У жителей ни малейших поводов для беспокойства, поэтому соблюдайте спокойствие, просто заранее планируйте свой маршрут по столице. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами на Ретро FM Латвия.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На Ретро-ФМ наша постоянная рубрика «День в истории». Перелистываем календарь и смотрим, какими значащими событиями, рекордами и отличной музыкой запомнилось 7 августа. 1882 год. Родился Францис Баллодис, первый академически образованный латышский археолог и ключевая фигура в исследовании древней истории Латвии.
2: 1947 год. Знаменитый норвежец Тур Хейердал и его команда на бальзовом плоту Кон-Тики завершили пахальное путешествие. За 101 день они преодолели около 8000 километров по Тихому океану от Перу до Полинезии, доказав свою невероятную гипотезу.
1: 1959. Американский спутник Explorer 6 сделал исторический шаг для науки. Впервые передал на Землю ее снимок из космоса.
2: В 1970 году в этот день был проведен самый первый в истории компьютерный шахматный турнир.
1: 1888. В Лондоне была обнаружена первая жертва, которую приписали таинственному Джеку-потрошителю.
2: В 1921 хитроумный мошенник Чарльз Хэтфилд собрал по 3000 долларов с канадских фермеров, обещая вызвать искусственный дождь в засушливых районах, после чего благополучно сбежал с деньгами в США.
1: Вот негодяй. 1970. Пушистый рекорд. Сиамская кошка в Англии родила сразу 19 котят, попав в книгу рекордов Гиннесса.
2: То-то радость хозяевам. 1975 год – это день рождения великолепной оскароносной актрисы Шарлиз Терон.
1: 1958. Родилась легенда хэви-метала, бессменный фронтмен Iron Maiden, а также пилот гражданской авиации и писатель Брюс Диккенсон.
2: 1962. Поворотный момент в истории рок-музыки. Из состава Beatles был уволен барабанщик Пит Бест, а его место занял Ринго Старр.
1: 1973. В Нью-Йорке состоялась громкая премьера культового фильма Нормана Джуисона «Иисус Христос. Суперзвезда» по рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера.
2: 2005 год. Музыкальные чарты разделились. В Британии гремел хит Джеймса Бланта «You're Beautiful», в США Мэрайя Кэри с «We Belong Together», а в Австралии все сходили с ума по «Crazy Frog».
1: 2008 год. Британские рокеры The Police отыграли финальный концерт своего грандиозного мирового тура, поставив красивую точку в истории группы. Вот такой насыщенный событиями день. Наслаждайтесь хорошим днем, слушайте любимые хиты и оставайтесь на лучшей утренней волне вместе с Ретро-ФМ Латвия.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами преимущественно. В Курзаме и Видзаме ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-23 градуса.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы ЛКПП-ЛВ.
11: Доброе утро! На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Впереди Modern Talking и Доктор Албан. Поехали встречать это утро вместе!
12: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. По традиции заглянем. Так, что же у меня тут получается? У меня получается вот. По традиции заглянем в это время в календарь и посмотрим, кого же сегодня именины. Да, забавно получилось. Я не тот шейдер опустила, поэтому такая громкость была.
2: Я даже не знаю, что такое шейдер. Наверняка что-то из косметики.
1: А вот я вот недавно...
2: Лайнер, шейдер, вот это вот все.
1: Ну да, что-то такое, только на музыкальном. В общем, сегодня в Латвии 7 августа, и Вардадену отмечают следующие люди. Алфредс, Фредис, и Мадерс. Имя Алфредс имеет древнегерманские корни и означает «мудрый советник». Фредис – латвийская форма имени Фред, а Мадерс – одно из немногих имен латышского происхождения. Оно связано с названием весеннего растения марены, поэтому нередко ассоциируется с природой и обновлением. В расширенном календаре поздравления также принимают Алварс, Алва, Алвара, Фредис, Фредс, Ремис, Ремигис, Ремс, Олимпия и Олимпиада.
2: Ну а по православному календарю сегодня именины у Анны, Макария, Николая и Александра. Анна – имя древнееврейского происхождения, которое означает «милость» или «благодать». Уже много веков оно остается одним из самых популярных женских имен в мире. Макарий пришло из греческого языка, переводится как «счастливый» или «блаженный» даже. Николай означает «победитель народов», а Александр переводится как «защитник людей». Это имя известно уже более 2000 лет и остается тоже одним из самых распространенных во многих странах мира, поэтому через два дня на третий у какого-нибудь Александра и Александры обязательно именины.
1: А ты видишь, почему я такая довольная сижу? Я же готовлюсь сказать. С днем
2: Фейдер!
1: Имени Александр!
2: Фейдер нашла правильный наверняка. Да, всех Александров, в общем, всех. Айворов, Айва, Ава, Фрейдис, Фредс, Реми, Ремиги, Рэм, Олимпи, Анна, Макария, Александр,
1: всех именинников сегодняшних поздравляем. Пусть этот день принесет хорошие новости, приятные встречи, теплые слова и повод улыбнуться.
2: И классную музыку на волне RetroFM Латвия, а другую мы не
1: держим. Впереди после небольшой паузы Виагра с песней «Попытка номер 5». Не переключайтесь.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же заглянем и в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают 7 августа в мире. Сегодня отмечают Международный день пива. Его празднуют в первую пятницу августа более чем в 80, представляете, странах мира. Идея появилась в американской Калифорнии в 2007 году, а сегодня этот день – повод встретиться с друзьями, повод попробовать новый сорт или просто сказать спасибо тем, кто варит этот напиток.
2: Есть сегодня и день маяка. Маяки уже более 2000 лет помогают морякам находить путь, а самым известным считается Александрийский, одно из 7 чудес древнего мира. Сегодня насчитывается на планете тысячи действующих маяков, многие из которых стали настоящими достопримечательностями, в том числе и в Латвии.
1: Сегодня еще и день собирания звезд. Конечно, не настоящих. Праздник предлагает вечером поднять голову к небу, загадать желание на падающую звезду или просто найти время полюбоваться августовским звездопадом Персеиды, который как раз начинает набирать силу. И напомним, что ботанический сад Латвийского университета 13 августа приглашает на вторую ночь Персеид с ночным концертом пианиста Рейниса Заринша.
2: Отмечают сегодня и День профессионального оратора. Он посвящен людям, которые умеют увлечь аудиторию словом, лекторам, ведущим на радио Ретро-ФМ Латвия, преподавателям, спикерам и всем, чья работа связана с публичными выступлениями. Говорят, что один из главных секретов хорошего оратора – не говорить идеально, а говорить искренне, от души, от всего сердца. Так сказать, let me speak from my heart.
1: Давай я тогда попробую рассказать от души про День кондитерского мака.
2: Но только сердечно.
1: Того самого, который добавляют в булочки и рулеты, и пироги. И в одной коробочке мака может созревать, внимание, до 20 тысяч семян, а сами семена не обладают теми свойствами, с которыми многие ошибочно ассоциируют это растение. Ну и честно говоря, проходя мимо свежеиспеченных шоколадных булочек с маком, просто так пройти мимо не особо получается. Нет-нет,
2: значит,
1: а парочка-то окажется
2: значит,
1: в продуктовой корзине.
2: Значит, все-таки эти свойства работают, о которых ты сказала, что не работают? Притягивают?
1: Возможно.
2: Ну и, разумеется, есть нелепые праздники, например, День холостяка. Кому это нравится, ну, оставайтесь в этом статусе или поменяйте, дай бог вам любви. И день особенно нелепой упаковки. О, это я умею. Это я праздную каждый раз, когда сам пытаюсь кому-то упаковать подарок.
1: Так что получите, если сегодня покупку, в смысле, не покупку, а посылку, которую придется распаковывать.
2: Расскажи мне про покупку. Про какую? Про покупку, про покупку, про покупку, про покупочку мою.
1: Я лучше расскажу о том, что после небольшой паузы будет звучать Абба с Вулеву. Поехали.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Reklāma. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
5: Nordkārt mana izvēle,
6: Kad ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
8: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
9: 5000 eiro? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
10: «Шкода».
11: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
18: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
19: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
20: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: Гороскоп. Овны. Планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
1: Тельцы. Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
0: Близнецы. Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.
1: Раки. Действия говорят сами за себя. Словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
0: Львы. Позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет. Так зачем же мучиться самому и изводить других?
1: Девы. Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен. Однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.
0: Весы. Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце туннеля, если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся.

0: в оный тоннель проблем.
1: Скорпионы. Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни, это обернется против вас.
0: Стрельцы. Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
1: Козероги. Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует многого времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
0: Водолеи. Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
1: Рыбы. Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонки, изящны и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 7 часов 40 минут на наших мониторах, на часах, да везде, на часах, на руке, на часах, на стене, на часах.
2: И в телефоне на часах.
1: На Ратушной площади на часах, на привокзальной площади на часах, да на любой площади, на любых часах. 7.41 уже, пока я говорил. Слушайте, давайте вспомним день вчерашний, это иногда бывает полезно. Мы замечательно провели вчерашнее утро с интерактивом, посвященным котам.
2: Котичкам.
1: Да, вы нам присылали заметки о своих любимцах или о пушистых любимцах ваших знакомых, с которыми вы сталкивались, об их повадках, каких-то странных, не знаю, сценках и так далее.
2: Каких-то забавных поведениях, которые вы нам прислали, мы их зачитывали, всем было очень весело.
1: Было очень мило. Да, поэтому сегодня мы решили тему продолжить и поговорить о собаках.
2: Да.
1: По-моему, это логично.
2: Да, про котиков поговорили вчера, давайте, чтобы и у кого есть собачки, тоже было всем весело.
1: Да, давайте то же самое устроим. Номер нашего WhatsApp-чата 244-244-14. Ждем ваших сообщений, либо текстовых, либо голосовых. Рассказывайте о каких-то забавных случаях с вашими собаками, со встреченными собаками, с собаками, которые вам приснились, например.
2: Например, про кота вчера была забавная история. Прислал на WhatsApp, опять же, человек, вроде Руслан. У него мейн-кун, и этот кот научился открывать... Выключатели с водой, как они называются? Смесители?
1: Смесители, да.
2: Он их научился открывать и смотреть, как течет вода. И поэтому люди были вынуждены заматывать скотчем все эти выключатели, чтобы все не утонуло. Так что, если у вас есть какая-то забавная история про песиков, тоже их отправляйте. Ну а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки». Не переключайтесь.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
4: Reklāma. Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: No sākuma tu mēģināji izdarīt gailes. Tad tu mēģināji izdarīt reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз! Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
9: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
8: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
9: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV. Или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
10: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
11: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. Жара стоит просто расчудесная, и хоть говаривают, в море водичка прохладная, в реках и озерах как вполне температура приятная, но есть нюансы. На данный момент временно не рекомендуют купаться в Даугаве, у сала спился.
2: Что такое?
1: Причина – активное цветение сине-зеленых водорослей. Сейчас специалисты проверяют качество воды, а до получения результатов анализов жителей просят воздержаться от купания. Сине-зеленые водоросли или цианобактерии могут выделять токсины. Они способны вызывать раздражение кожи, а если случайно проглотить такую воду, тошноту, расстройство желудка и другие неприятные симптомы. Особенно чувствительны к ним дети и домашние животные. После получения лабораторных анализов самоуправление сообщит, когда купание снова станет безопасным.
2: Пока что купаемся в Даугаве, чуть выше сала спился, если уж очень хочется.
1: Да, такие вот дела. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди ветер с моря дул.
0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. Ветер с

0: Tiekamies no 13. līdz 15. augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Ссылайте их на номер WhatsApp 244-244-14, причем, что характерно, не только текстовые сообщения, но и голосовые, особенно если вы за рулем, потому что не надо рисковать собой, здоровьем, ни своим, ни чужих, и не надо нарываться на штрафы, потому что связанная с этим история сейчас последует незамедлительно.
2: Я вижу по твоим глазам, что
1: конечно,
2: там будет что-то
1: эдакое. По моей яростной жестикуляции все же понятно, меня прям разрывает поделиться новостью, которая прилетела из Нью-Джерси. Там дорожные полицейские что придумали? Они устроили наиоригинальнейший рейд против водителей, которые не могут оторваться за рулем от своих смартфонов. Они, городок Даниленд такой есть в этом самом Нью-Джерси, решили не просто прятаться в кустах, а буквально переодеться в кусты.
2: Напялили, погоди, они оделись в кусты?
1: Напялили, понимаешь, маскировочные костюмы с ветками, с такими, со всеми делами. Ну, куст!
2: Куст.
1: Издали куст, настоящий куст. А, встали на обочинах, ну, как встали, они прохаживались.
2: Это самое, проросли на обочинах.
1: Ну, вот как в каких-то комедиях, знаешь, там вот прикинулся там двумя веточками, туда-сюда.
2: Как в мультике.
1: Как там, да, в мультике или там у Бенни Хилла, например, вот за какими-то двумя веточками, такими жиденькими, туда-сюда перебегает, вроде как спрятался. Вот они вроде как спрятались, встали по обочинам. Урожай за 6 часов эти живые кусты выписали 74 штрафа.
2: Какие они хитрые.
1: И потом сами же объяснили, что, ребята, ну не заметить на улице гигантский ходячий куст может только человек, который, ну, действительно полностью ушел из реального мира виртуальный, по делам тебе, на тебе, пожалуйста, выписан
2: штраф. А может быть, это была настолько хорошая маскировка, что люди не замечали, что это ходячие кусты?
1: Может быть. Может
2: маскировка-то для того и нужна.
1: За это и поплатились. Все равно.
2: В прямом смысле.
1: Резюме какое? Будьте внимательны и бдительны за рулем. Берегите себя и других. Слушайте радио Ретро FM Латвии и делитесь с нами историями о своих собаках. 244-244-14. Ждем, собираем ваше мнение, чтобы потом ретранслировать.
2: И хорошенько зачитать.
1: Да.
2: Ну, а мы двигаемся дальше.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklama. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
5: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzi piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Var pagaidīt vakariņas.
2: Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Снижение акциза на дизельное топливо, действовавшее с начала апреля до конца июня, принесло потребителям ощутимую выгоду. Однако, по данным Совета по конкуренции, в розничных ценах без учета скидок было отражено лишь около 60% снижения акциза. Пока система здравоохранения продолжает испытывать нехватку финансирования и кадров, последствия ощущают и молодые семьи. Этим летом в Рижском роддоме временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Такое решение принято из-за сокращения государственного финансирования и нехватки персонала. Бюджет учреждения в этом году оказался примерно на 750 тысяч евро меньше запланированного. Рига Силтумс подала в комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на тепло, предусматривающий небольшое снижение его фиксированной части. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании рассчитывают, что рост платы за отопление в Риге не превысит 20%. В Риге введены в эксплуатацию три новые региональные велодорожки в направлениях Бабита, Пинти, Улбраки и Тяковы. В самоуправлении сообщили, что в этом году в столице планируют построить не менее 27 километров новых велодорожек. На создание трех новых маршрутов было направлено около 21 миллиона евро. В Латвии завершилось солярное лето и началась солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа, а солярная зима продлится с 6 ноября по 4 февраля. Вечером 12 августа на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества и компании Star Space, в максимальной фазе Луна закроет около 84% диаметра Солнца.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в Курзем и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: На часах начало 9, на дорогах самый разгар движения, все куда-то спешат, все куда-то стремятся. Все стремятся к выходным. Так хорошего дня, с вами Елена Росохина и Александр Шунин.
18: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: На часах 08:09. Доброе утро. Продолжается наша утренняя программа. Мы уже успели сказать, что среди праздников, которые сегодня отмечаются на планете Земля, Международный день пива, мы, конечно, за здоровый образ жизни, но нельзя не поделиться сообщением, которое к нам прилетело с туманного якобы Альбиона, то есть из Великобритании, а конкретно из Лондона. Более того, конкретизируем еще, наводим, так сказать, лупу на карту из Вестминстера. Власти этого лондонского района, где расположены знаменитые Сохо и Вест-Энд, решили запретить так называемую вертикальную выпивку, то есть обычай пить напитки, вот эти самые пенные, стоя прямо у барной стойки. В чем смысл? Власти хотят обязать заведения увеличивать количество сидячих мест и заставить клиентов заказывать еду, чтобы препятствовать чрезмерному употреблению алкоголя.
2: А то это есть, вроде правильно.
1: Да, больше закусил, меньше опьянел.
2: Я пока сидела с квадратными глазами, смотрела, пока к чему ты ведешь.
1: Разумеется, ну, я веду к тому, что это логично. Разумеется, это борьба за здоровье, общественное здоровье.
2: Чтобы люди больше ели и меньше пили.
1: Меньше пьянели, да. Уменьшить нагрузку на социальный бюджет, на здравоохранение, потому что на Национальную службу здоровья они очень сильно жалуются, британцы.
2: Мне просто... Кажется, что люди, которые стоят в кабаке, их стоя может поместиться больше, чем сидячих, наверное, поэтому как бы это и популярно.
1: И это тоже, но не совсем. Главная причина возмущения – это то, что стоять, и как раз-таки с легкими закусками, там вот эти вот дурацкие чипсы, орешки и так далее, это национальная традиция.
2: Ау! И народ возмущен, что национальную традицию...
1: Вы замахнулись на святое буквально, потому что стоять традиция у бара – это же душа английского паба. Веками, мол, мы так стояли, знакомились, общались, смотрели футбол.
2: А вообще вот тоже логично.
1: Уникальная атмосфера сплоченности. Но опять же, кто был в Лондоне, тот знает. Там вечер пятницы, вокруг каждого паба и
2: веселье.
1: Внутри не протолкнуться. Там битком, там как в чистокол стоят люди. Да, но тем не менее, таково распоряжение властей. Ну, договорятся до чего-нибудь. Конечно же, искусство компромисса никто не отменял. Тем не менее, правила можно переписать, но настоящие душевные традиции изменить не так-то просто. Отдыхайте. Отдыхайте, как вам удобно, храните добрые традиции и продолжайте слушать музыку на нашей уютной волне Ретро-ФМ Латвия.
2: А она у нас есть. Впереди, после небольшой паузы, Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Новости спорта.
1: Латвийский футбольный клуб «Ауда» сделал первый шаг к выходу в раунд плей-офф Лиги конференции УЕФА. В первом матче команда обыграла албанский «Динамо Сити» 1-0. Единственный мяч забил Бартоломи Дедью после передачи капитана Эдуарда Дашкевича. После игры капитан признался, что команда рассчитывала на более уверенную победу, но добавил, если сыграть по плану в ответной встрече, «Ауда» может выйти в следующий раунд.
2: Кристапс Порзингис не поможет сборной Латвии в августовских матчах отбора к чемпионату мира по баскетболу. Новый клуб игрока Golden State Warriors не согласовал его участие в играх национальной команды во время подготовки к сезону NBA. В августе сборной Латвии предстоят матчи против Хорватии и Израиля.
1: Еще одна баскетбольная новость. Артур Жагерс продолжит карьеру в чемпионате Китая. Защитник сборной Латвии подписал контракт с клубом Джэцзян Golden Bulls и станет первым латвийским баскетболистом, который сыграет в сильнейшей профессиональной Лиги Китая.
2: И к мировому футболу. Джанни Инфантино сохранил пост президента ФИФА, несмотря на громкий скандал вокруг идеи продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. Руководство организации единогласно выразило ему поддержку, а сама ФИФА извинилась перед национальными федерациями за ошибки при подготовке проекта. При этом конфликт с УЕФА на этом не закончился. Европейская футбольная организация по-прежнему заявляет, что утратила доверие к руководству ФИФА. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 7 августа на календаре, я хотел сказать, на часах.
2: На часах тоже, вот я смотрю, у меня в окошечке специальном на часах семерка, это означает число 7, дата.
1: Да, действительно, это означает число 7. А еще я хочу напомнить, что мы запустили интерактив. Вчера у нас было про котиков, про то, как, чего такого интересного, забавного, занимательного, какие-то вот истории забавные про ваших котиков. А сегодня мы задали такой же вопрос, только про собачек, и уже есть первое мнение.
2: Да, и уже загадочно появляются такие вот шифры. Вот ты знаешь, что такое операция Г?
1: Нет.
2: А я теперь знаю, потому что Андрей из Лепы нам прислал следующее сообщение. Когда говорим слово «гулять» даже шепотом, пес появляется из ниоткуда, поэтому дома мы уже говорим просто «операция Г».
1: Да, это очень понимаемо. Я слышала, некоторые выпускали кота гулять, и он с тех пор всегда тусуется возле двери. Всегда, сам.
2: Кстати, про котов и двери. В принципе, это мнение нам не прислали, это мнение вчерашнее, но если заменить одно слово, то получится же прекрасно. Доброе утро. Наш пес научился открывать дверь в ванную, теперь личного пространства нет ни у кого, ведь песик считает, что все семейные дела должны проходить под его контролем. Вот. Конечно же, вчера это было с котом, такое сообщение. Это из вчерашнего, Сергей Цесис.
1: Так, здесь большое прям сообщение. Это Оксана. Всем привет, у нас золотистый ретривер Ричи, и такое ощущение, что это не мы его завели, а он нас. Каждое утро он лично проверяет, все ли проснулись. Сначала идет к сыну, потом к мужу, потом ко мне. Если кто-то делает вид, что еще спит, начинает тяжело вздыхать прямо в лицо. А вечером у него свой ритуал, он ровно в 9 приносит поводок и садится у двери. И попробуй объясни ему, что сегодня дождь, усталость или сериал интересный. Посмотрит так, что становится стыдно. В итоге вся семья уже живет по расписанию Ричи. Вот такая вот история.
2: Сочинение «Как я провел лето». Буквально Наталья из Елговы поделилась. У нас собака не любит, когда кто-то обнимается, сразу вклинивается между. Видимо, считает, что все объятия должны доставаться ей.
1: Ну, а мы ждем ваши истории про ваших песиков на номер 244-244-14 WhatsApp. Можете даже голосовые сообщения присылать, мы их послушаем. Ну, а впереди, после небольшой паузы, группа «Мираж» с песней «Новый герой».
3: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zaimas cenas katru dienu.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Новости Риги. Один из старейших троллейбусных маршрутов Риги, первый, с 10 августа временно перестанет ходить. Причина – реконструкция улицы Гертрудас на участке между улицами Александра Чака и Кришьяна Барона. Во время работы сменится организация движения в центре города. Рига Сатексма советует пассажирам заранее выбирать альтернативные маршруты общественного транспорта. Ограничения коснутся и автомобилистов. На отдельных участках временно закроют или ограничат парковку. Улица Гертрудас – одна из главных городских магистралей, поэтому работы неизменно скажутся на движении. Когда реконструкция завершится, здесь обновят дорожное покрытие и инженерные коммуникации, что должно сделать улицу более удобной и безопасной для всех участников движения.
2: Должно.
1: Должно.
2: Но сделают ли?
1: Сделают. И обязательно
2: когда?
1: Сделают. Ну, когда-нибудь.
2: Эти улицы несчастные, перекопанные, и конца и краю этим ремонтом не видно. Я сегодня ехал как раз по Тербатас только вчера или когда позавчера. Да, позавчера интерактив же был про ремонт на дорогах у нас.
1: И ты решил поехать проверить.
2: Ну, не то чтобы я решил, мне сегодня такой маршрут был. Обычно я по Бривусли и Валдемара, сегодня получилось по Тербатас, но это беда. И это я ехал по пустому городу и спокойно наблюдал вот эти тротуары. Ужас, когда это закончится!
1: Вот. Я не знаю, когда закончится это, но я могу напомнить, что интерактив нас о том, как ведут себя ваши собачки, какие-нибудь интересные истории, у нас не закончился. Мы все еще принимаем ваши истории на 244-244-14 WhatsApp.
2: А есть пара секунд?
1: Есть.
2: А вот как раз Даша нам прислала: «Доброе утро, у меня шпиц», и он знает не только слово «гулять», но и слова «дача» и «поехали». Если звучит «поехали на дачу», то он начинает собираться быстрее всех, поэтому дачу мы всей семьей называем «секретная база».
1: Мне забавно представлять, как собака собирается быстрее всех. Она, ну, там, в кулечек собирает. Ладненько, давайте двигаться дальше, ведь впереди Леша Павленко. Вижу, как он уже хочет зайти в студию. Давайте не будем ему мешать, а послушаем его.
2: Скулит под дверью.
1: Неправда, он просто сидит там с краешком.
2: Извините.
1: Давайте.
2: Я никого не хотел обидеть.
1: Давайте пустим Алексея Павленко за микрофон.
3: Доброе утро. Государство возместит фермерам до 90% ущерба, причиненного военными инцидентами. Минэкономики готовит реформу.

0: Форму системы социального страхования. Минблаг предлагает увеличить срок выплаты родительского пособия до 1,5 лет и повысить замещение дохода до 70%. Жители Латвии по-прежнему недостаточно сортируют биологические отходы. Из-за цветения сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться в Даугаве у Саласпилса. Исследование показало, младшие школьники, активно пользующиеся соцсетями, учатся хуже. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в Курзуме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный от 3 до 16 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 20-23.
2: В столице Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем плюс 22-23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Домашний текстиль, матрасы, диваны и подушки каждый день незаметно накапливают пыль и аллергены, которые не всегда удается удалить с помощью обычной поверхностной уборки. Чтобы обеспечить поистине чистую и безопасную среду, современные технологии предлагают решения для глубокой очистки. Вибрация, позволяющая проникнуть глубоко в поверхность, обработка горячим воздухом и УФ-свет помогают освободить ткань от самых глубоких загрязнений. В свою очередь, умные сенсоры в реальном времени показывают, насколько чиста поверхность. Это обеспечивает более свежую и здоровую атмосферу в доме без лишних усилий. Умный Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro помогает глубже очистить ваш домашний текстиль. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига. Или покупайте на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс».
0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: 8.43 на часах. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Пятница.
3: Ой, точно, сегодня же пятница.
2: Несколько
3: я
2: часов
3: забыла.
2: Поработать и выходные. Можно куда-нибудь отправиться из города. И, может быть, из страны. В путешествие. Обожаю путешествия.
3: Можно путешествие в лес сделать. Потому что я недавно видела лисички. И, ну, я, правда, видела одну лисичку, но зато какую.
2: Ты про грибы или про животное?
3: Я про грибы.
2: А.
3: Она была такая классная, но она была одна, и я подумала, куда я один гриб-то соберу?
2: Да.
3: Так, ты про что-то про путешествие говорила, а я тебя сбила.
2: Нет, вообще не сбила, просто я слушаю, что у тебя там было с этим единственным грибом.
3: Нет, на самом деле не
2: единственное. Получилось.
3: Я нашла еще очень крепенькую сыроежку, но я их оба не собрала, потому что подумала, что я буду с двумя грибами-то делать.
2: Действительно.
3: А потом, когда ты их не собираешь, идешь дальше, там новые грибы. Ну, в общем, такая вот история.
2: История о том, как ты не...
3: Надо целенаправленно за ними ехать.
2: Как не получилось у тебя собрать грибы. Увлекательнейшая история. Спасибо. Побольше бы таких в эфире Ретро-ФМ Латвия.
3: Буду стараться.
2: Конечно, старайся больше. Но даже если ты пойдешь далеко уедешь за грибами, тебе понадобится где-то переночевать, да?
3: Да.
2: Да. Хостел, например, какой-то, ну, тебе в палатке нормально, я знаю.
3: Не, мне не нравится больше палатки.
2: Гостиница.
3: В этом-то возрасте уже нет.
2: Да, гостиница, да? Нормально?
3: Да.
2: Хорошо? Да. 3, 4, 5, 8, 15 звезд. А есть еще звездная гостиница.
3: Опа.
2: Сообщается, что к 2032 году на Луне откроется первый отель. И сколько может стоить номер?
3: Миллиона три?
2: Больше.
3: Да.
2: Нет. Да, больше.
3: Больше.
2: В общем, частный космический стартап Грю Спейс, никакой привязки к мультикам о гадком я, просто Грю, объявил о старте бронирования номеров в первом в истории отеля на Луне. Саму заявку на бронирование подать стоит уже $1000, причем эта сумма не возвращается. А в случае успеха, если они его построят, имеется. То есть ты дай нам 1000, и мы будем строить отель. Если построим, то депозит от 250 тысяч до миллиона за ночь.
3: За ночь.
2: А в целом отдых на Луне может стоимость его превысить 10 миллионов.
3: Я пока задумалась на тему того, ночь на Луне такая же, как на Земле, или не очень?
2: Как там, время на Земле и небе
3: провести в отеле.
2: Да, по-разному. А, в общем, к чему я веду? 6 лет остается поднакопить денежек и переночевать на Луне, потому что это жуткий эксклюзив. На данный момент на Луне побывали всего лишь 12 человек. Так что гости этой гостиницы фактически станут первопроходцами новой межпланетной эры. Но, кстати, денег, чтобы полететь на Луну и переночевать, мало. Будущим лунным туристам надо пройти еще серьезнейший медицинский и личный отбор, потому что личные качества, характер тоже будут оценивать. Меня с вредным характером точно не возьмут. Поэтому мне остается о звездах только мечтать, потому что теплый и душевный лучший отдых все равно здесь, на родной земле. Мечтайте о высоком, но планируйте идеальные выходные здесь. Волна Ретро-ФМ Латвия достанет вас везде.
3: Ну, а ты пока рассказывал, я задумалась, входит ли в эти 10 миллионов сам полет, или это только за ночь?
2: Нет, это только гостиница. Это гостиница. Честно, когда ты начала вот эту фразу, пока я рассказывал, я задумалась, я был уверен, что продолжение будут, растут ли на Земле, на Луне грибы.
3: Не растут.
2: Одна сыроежка, одна лисичка.
3: Там только реголит и гелий-3. Но он еще пригодится, когда мы научимся его нормально. В общем, там плазма должна быть, токамак должен быть, все это должно удерживаться, правильно нагреваться. У нас пока нет таких технологий, поэтому за гелием-3 пока никто туда не ломится. А вот переночевать было бы круто. Единственное, да, получается всего 10 миллионов плюс билет на саму ракету, и можно стать космонавтом. То есть все-таки эта мечта достижима.
2: Каких они берут в космонавты?
3: Я просто распереживалась, недавно увидела, что до 35 лет нужно идти в космонавты, а тут как бы уже времечко-то и не остается.
2: Так это космический туризм. Если у тебя позволяет здоровье, характер и деньги, ты можешь полететь. 6 лет остается,
3: накопить.
2: Чтобы накопить. Да, начинаем откладывать там завтраков, с обедов. Почему бы и нет, наверняка получится.
3: Кофе лишний раз не купим.
2: Как-то улетели мы в космос, нет, с нашими рассуждениями? По-моему, надо прерывать нас какой-то замечательной песней.
3: Давай так и поступим. Впереди, после небольшой паузы, Рокзет с песней «Joyride».
0: Реклама.
1: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Только в МК Латвии. Срочно повысить пособие по инвалидности? Такое поручение дано правительству. Читайте, правда ли ждать изменений? Как работают библиотеки вещей? Где можно бесплатно получить технику и инструменты? У нас все адреса. Урезать выплату больничных и отправить недолеченных пациентов на работу? Все об инициативе врачей. Ночной храп может убить. Узнайте, где обследоваться и получить спасительное лечение за счет государства. МК Латвия с календарем магнитных бурь уже в продаже по всей стране.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirsam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. 8 часов 56 минут. И я видел, как на моих глазах часы переключились. Вот только что было 55, вдруг раз 56. Это же надо сразу мысль перестроить.
1: Меня такие маленькие штуки всегда почему-то радуют, что я вот раз и заметила, что оно так сделало.
2: Как время убегает сквозь пальцы, как песок, да. Ну, это хорошо, потому что мы все ближе к выходным, разумеется. А до выходных нужно успеть провести интерактив. А сегодня мы с вами общаемся про ваших любимых собак. И на номер WhatsApp 244 24414 вы присылаете свои сообщения, где делитесь
1: какими-нибудь забавными историями или какие-нибудь, как у вас изменилась жизнь благодаря вашей собаке и, может быть, какие-нибудь еще забавные истории. Давайте пока прочитаем те, которые нам уже прислали. Напомним, что номер WhatsApp 244-244-14. Итак, Игорь, у нас пес очень любит ездить в машине, но понял он это настолько буквально, что если кто-то просто берет ключи от автомобиля, он уже сидит у двери. И не важно, что человек идет мусор вынести или что-то забрать из багажника. Если машина, значит, он тоже едет. Возвращаешься без него, смотрит так, будто это настоящее предательство. Это из Тесиса прислали.
2: А из Резекне Татьяна пишет следующее. Самое смешное начинается, когда дома кто-то плачет или просто расстроен.
1: Собака тут же приносит свою любимую игрушку, да.
2: Видимо, по ее мнению, любая проблема решается, если рядом лежит резиновая уточка.
1: Ну, с резиновой уточкой все проще, тут
2: согласен,
1: не поспоришь.
2: Согласен, особенно если она с тобой плещется в ванне.
1: О, тут классическая история от Инны. Когда мы завели собаку, решили, что ей нельзя на диван. Продержались 3 дня. А теперь у нее есть свое место на диване, а мы с мужем иногда спрашиваем друг у друга, рядом с собакой поместимся? Кажется, она настолько нас грамотно перевоспитала. И еще мнение Дмитрия. Наш корги очень любит гостей, но встречает их не так, как нормальные собаки. Он бежит к прихожей, берет свою самую любимую игрушку и начинает носиться кругами. Никому ее не отдает, просто показывает. Смотрите, какая у меня есть. Мы уже смеемся, что это его способ похвастаться перед новыми людьми. Ждем ваше мнение на 244-244-14. WhatsApp.
3: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Выгодное предложение уже в Бонэтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
11: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
19: Рики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Государство будет компенсировать сельхозпроизводителям до 90% ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие возмещение прямого ущерба, в том числе в случае атак с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Максимальная компенсация предусмотрена, если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке. Минэкономики подготовила поправки к закону о государственном социальном страховании. Они направлены на упрощение процедур для работодателей в отраслях, где широко используется краткосрочная занятость и сменный график, а также на устранение неравных условий для работников. В министерстве считают, что изменения будут способствовать легальной занятости и сокращению теневой экономики. Минблаг предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода 548 дней или примерно 18 месяцев. Размер выплаты увеличить до 70% прежнего дохода. По мнению ведомства, это сделает систему поддержки семей более простой и удобной. Уже более 2 лет в Латвии действует обязательный раздельный сбор биоотходов. Однако объемы их сортировки остаются невысокими. По оценке представителей отрасли, одна из главных причин – недостаточная финансовая выгода для жителей. Жители призывают временно не купаться в Даугаве у Саласпилса из-за размножения сине-зеленых водорослей. Сейчас специалисты ожидают результаты анализов, которые покажут, соответствует ли качество воды санитарным требованиям. Новое исследование показало, что дети, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, в среднем учатся хуже своих сверстников, зарегистрировавшихся позже. Авторы исследования проанализировали данные более чем 5000 школьников в возрасте от 7 до 16 лет из Северной Италии.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
19: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
1: На часах 9. Если рабочий день уже успел подкинуть задач, держимся. Если все спокойно, наслаждаемся моментом. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Открывает этот музыкальный Эфор Дэвид и Eruption. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: 9:11. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Доброе утро. А у кого-то не очень доброе. Например, у вьетнамского таксиста по имени Кван. Он наверняка все еще переживает. Он попал в невероятную ситуацию. И это, слава богу, хотя бы не авария. Но подвез он иностранного туриста. Вообще, конечно, работать таксистом — это та еще работа. Постоянно же надо вот с
2: общаться.
1: Люди-то разные бывают.
2: Вообще да.
1: Вот да, вот
2: не
1: вообще.
2: Не приключения с каждым новым человеком.
1: Вот что произошло с этим самым бедолагой Кваном-то? Он вез туриста из Индии. Привез. Тот сказал спасибо и вышел. И все.
2: И все?
1: И все. Кван у него спросил, а деньги? Тот говорит, а что, спасибо уже ничего не весит в нашем мире? О, да.
2: Какой наглец.
1: С чистой совестью вышел, дверь закрыл, не хлопнул, вежливо закрыл.
2: А вот спасибо, ведь на хлеб не намажешь.
1: И бензин на него не купишь. Кван, откуда мы это знаем, да, и рассказываем вам. А он поделился этой историей в социальных сетях, ну, ему и накидали. Ему уже, собственно, и накидали.
2: Вот за что?
1: Виктим-шейминг случился самый настоящий.
2: Он же сделал свою работу.
1: А почему ты не сопротивлялся? А что, ему надо было морду бить вот этому индусу, непонятно? Как-то в драку, это уже нарушение, тоже порядка, его бы самого и наказали.
2: Я так понимаю, турист в итоге не заплатил.
1: Не заплатил, он сказал спасибо.
2: Он все-таки полностью ушел, и таксист его не остановил.
1: Не остановил.
2: Безумие
1: за это ему
2: какое-то
1: и прилетело. Почему ты его не остановил? Почему ты не погнался за ним? Почему ты не потребовал свое? Тебе, ну, знаешь, вот эти непрошенные советы.
2: В интернете очень многие люди любят,
1: свой совет себе посоветуй. Вот честное слово, та самая ситуация. А другие, наоборот, вступили за Квана, особенно коллеги, сказали, ну, конечно, после тяжелой смены такой наглости иногда просто в ступор впадаешь.
2: И руки опускаются, скорее всего, после такого.
1: И ноги руки опускаются на руль, ноги опускаются на педали, и поехал дальше. Ну, что ж, теперь переживать по гроб жизни, что ли? Ну, конечно, нет. Судьба его накажет, карма его догонит, этого иностранца. Да. Поэтому, уважаемые таксисты, обращаемся напрямую к вам. Пусть сегодня и всегда вас сопровождает удача и хорошее настроение, и вежливые пассажиры, которые платят сверху, оставляют щедрые чаевые вам за вашу работу. Вы этого очень заслуживаете. И пускай никогда такие истории, подобные как с Кваном, с вами не происходят.
2: Ни жезла, ни гвоздя. Ну а впереди, после небольшой паузы, а Европа с песней «Белые небеса». Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 9:14.
0: Это FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Найди себя на фото. Землетрясение от битов. Как Кельвин Харрис раскачал многотысячную толпу в межапарке.
2: В Балтийском море появились опасные бактерии. В Германии уже умерли двое.
1: Космическое агентство Южной Кореи опубликовало снимки Луны после падения ступени ракеты SpaceX.
2: В Европе распространилась редкая кожная болезнь. Как ее распознать? Разговор с профессором Илоной Хартмане.
1: Через 48 часов у меня уже была своя фирма. Житель Эстонии придумал умную ловушку для надоедливых слизней.
2: Литовский ассистент намеренно сорвал попытку установления мирового рекорда.
1: В Литве перехвачена контрабанда сигарет из Латвии на 2,4 миллиона евро.
2: Минблаг предлагает увеличить родительское пособие до 70% от доходов.
1: В Риге сданы в эксплуатацию 3 региональные велодорожки. На этом не остановятся.
2: Вечером 12 августа по всей Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.
1: В Риге двое мужчин задержаны по подозрению в серийных кражах топлива на АЗС.
2: Жители просят временно не купаться в Даугаве у Саласпилса.
1: В Словакии и Австрии побиты температурные рекорды. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Utriņi Express na Retro FM.
3: Доброе утро! На часах 9.33, а мы хотим напомнить, что мы задали вам вопрос, чего же такого эдакого вытворяют ваши собаки? Может быть, какая-то забавная история или то, как изменился ритм вашей семьи, когда вы завели песика. И напомню, что номер WhatsApp 244-244-14, мы ждем ваше мнение, наверное, еще полчасика. Итак, у нас есть мнение от Алины. Доброе утро! У меня была собака Мопс. Она любила встречать гостей, хвостиком виляла, вела себя прилично. Но как только гость собирался уходить, она не выпускала, лаяла и хватала за штаны.
4: Ужас какой нечеловеческий. Вот это я понимаю, гостеприимство. Светлана из Риги. Когда приходят гости, собака приносит каждому по игрушке. Мы уже шутим, что это вместо welcome drink'а.
3: И еще от другой Светланы, уже из Лепы. Доброе утро. Наш Джек Рассел каждый день встречает мужа с работы, причем знает время почти до минуты. За 5 минут до его приезда садится у окна и ждет. Если муж задерживается, начинает ходить по квартире и заглядывать в прихожую. А когда, наконец, слышит ключ в двери, радуется так, будто они не виделись минимум год. Честно говоря, всем нам иногда хочется, чтобы нас встречали с такой искренней радостью.
4: И с искренним волнением о здоровье, чтобы к нам так относились, как вот Виктор из Огры, например, прислал сообщение, если дома кто-то чихнул, пес обязательно приходит проверять, все ли в порядке, а потом облизывает нос для профилактики.
3: Вот, да, это тоже забавненько.
4: Чтобы, да, у всех был мокрый нос. Как вот это вот, нос мокрый, значит здоровый.
3: Есть еще одно мнение. Доброе утро, любимое радио. У нас собака не любит, когда кто-то обнимается, сразу вклинивается между нами. Видимо, считает, что все объятия должны доставаться ей. Это Наталья. Вот, ждем ваше мнение на 244-244-14. А впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
5: Доброе утро. Снижение акциза лишь частично отразилось на ценах дизельного топлива, сообщили в Совете по конкуренции. В Рижском роддоме из-за нехватки финансирования и персонала временно закрыли 10 семейных палат. Отопление в Риге этой осенью может подорожать на 20% из-за роста цен на энергоресурсы. Рижская дума продолжит развивать велосипедную инфраструктуру столицы. Сэббанк увеличил объем жилищного кредитования на 12%. В Латвии выпущена первая голографическая почтовая марка. Подробности в начале часа.
6: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в Курзуме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный от 3 до 16 метров в секунду.
4: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 20-23.
3: В столице Латвии переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем плюс 22-23.
6: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
1: Тельцы. Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
0: Близнецы. Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.
1: Раки. Действия говорят сами за себя. Словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
0: Львы. Позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет. Так зачем же мучиться самому и изводить других?
1: Девы. Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен. Однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.
0: Весы. Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце туннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный туннель проблем.
1: Скорпионы. Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни, это обернется против вас.
0: Стрельцы. Сегодня не самый удачный день для построения планов, а особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
1: Козероги. Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует многого времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
0: Водолеи. Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
1: Рыбы. Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонки, изящны и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: 9 часов 46 минут. Доброе утро, Елена. Мы с тобой заслужили заслуженную критику.
2: Критику,
1: да, Алексей нам написал. Доброе утро, РТФМ. Слушаю и удивляюсь. У вас в эфире какой-то культ собак и кошек, а про детей и внуков ни слова. Как будто на собаках и кошках какой-то клин нашелся. Вот такая прям цитата. Да, действительно.
2: Нет, это просто тема у нас сегодня такая.
1: Правильно.
2: Вчера было про котиков, сегодня про песиков.
1: Больше. Алексей прав, надо больше детей, надо больше внуков, брать их в путешествия, вперед, и где-то останавливаться в отелях, мотелях. А, кстати, в Калифорнии, в прибрежном городке Сан-Луис-Обиспо выставлен в продажу первый в мире мотель, который открылся еще в 1925 году. Построил его архитектор Артур Хейнеман, тот, который придумал слово «мотель», объединив «мотор» и «отель».
2: А, вот откуда название взялось.
1: Да, в 50-е там останавливались голливудские звезды, потому что буквально за пригорком Голливуд, в том числе Мэрилин Монро. Мотель закрылся в 91-м, а многое пришло с тех пор в упадок. Новому владельцу предлагается построить бутик-отель на 83 номера, и разрешение на строительство уже есть. И что самое интересное, стартовой публичной цены нет, так что желающие, вы можете готовить свои предложения. И, как я уже сказал, спасибо Алексею за подсказку, больше детей, больше в внуков, больше радости, смеха и музыки.
2: А впереди, после небольшой паузы, Токио с песней «Мы будем вместе». Не переключайтесь.
3: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
4: Реклама. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в «Вендинг-аппарате».
7: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
12: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-061. Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Hey, hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10.
1: 9.58 на часах, а это значит, наше эфирное время потихонечку подходит к концу. Давайте же подведем итоги нашего интерактива сегодняшнего. Мы задали вам вопрос о ваших питомцах, о ваших собачках. И вот еще одно мнение от Элины. Доброе утро, любимое радио. У меня лабрадор Ричард, ему уже 9 лет. Каждый раз, если нужно посещение ветеринара, он выдерживает все манипуляции, потому как все заканчивается, он переводит взгляд на холодильник, зная, что на нем стоят разные вкусняшки. И пока не получит свою дозу лакомств, места не сдвигается. Элина.
2: В принципе, вся наша жизнь описана в этой фразе. Что-то заканчивается, и ты переводишь взгляд на холодильник.
1: А также заканчивается наше эфирное время. Как
2: пора
1: уже
2: переводить взгляд на холодильник.
1: Да. Поэтому хороших вам выходных и отличного дня. Пока.
2: Пока.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Пэдэйс бридис, черт цвет!
2: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv. 2016-7006.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hey, hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Снижение акциза на дизельное топливо, действовавшее с начала апреля до конца июня, принесло потребителям ощутимую выгоду. Однако, по данным Совета по конкуренции, в розничных ценах без учета скидок было отражено лишь около 60% снижения акциза. Пока система здравоохранения продолжает испытывать нехватку финансирования и кадров, последствия ощущают и молодые семьи. Этим летом в рижском роддоме временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Такое решение принято из-за сокращения госфинансирования и нехватки персонала. Бюджет учреждения в этом году оказался примерно на 750 тысяч евро меньше запланированного. Рига Силтумс подала в комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на тепловую энергию, предусматривающий небольшое снижение его фиксированной части. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании рассчитывают, что рост платы за отопление в Риге не превысит 20%. В Риге введены в эксплуатацию 3 новые региональные велодорожки в направлениях Бабита, Пинти, Улбраки и Тековы. В самоуправлении сообщили, что в этом году в столице планируют построить не менее 27 километров новых велодорожек. На создание 3 новых маршрутов было направлено около 21 миллиона евро. В первом полугодии этого года объем жилищного кредитования, выданного Сбербанка, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около трети общего объема финансирования уже приходится на покупку жилья за пределами Риги и Рижского региона. Латвияспас впервые в истории латвийской филателии выпустила почтовую марку с голографическим изображением. Она вошла в серию «Современная архитектура Латвии» и посвящена научному центру «Визиум» в Вентспилсе.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Каждое буднее утро на Ретро FM.
1: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро FM.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Чатни 160 или 170 грамм, евро 99. Кефир 1 килограмм, евро 29. И грецкие орехи 200 грамм, 2,49. Lidl стоит того.
9: Flow-up.
10: Flow-up.
9: Flow-up.
10: Flow-up.
11: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
16: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam. Arbūzi 59 centi kilogramā. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Только в МК Латвии. Отменит ли Рига новую плату за аренду квартир? Следим за протестами жильцов и их результатом. Граница Латвии и Беларуси закрыта. Узнайте, как теперь ездить в Минск, если очень надо, и сутками не стоять в очередях на КПП. Человек заболел, а рядом никого? Получите координаты служб, которые обеспечат лекарства, горячее питание и присмотр. У них нет времени терпеть. Читайте, оплатят ли тысячам пенсионеров дорогие лекарства от слепоты. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Выгодное предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, €49. Зем-Зем цены в Мего.
3: Augusta išpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – -20%. Caporal Zamtex iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
7: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее lidl.lv. Lidl. Стоит

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Домашний текстиль, матрасы, диваны и подушки каждый день незаметно накапливают пыль и аллергены, которые не всегда удается удалить с помощью обычной поверхностной уборки. Чтобы обеспечить поистине чистую и безопасную среду, современные технологии предлагают решения для глубокой очистки. Вибрация, позволяющая проникнуть глубоко в поверхность, обработка горячим воздухом и UF-свет помогают освободить ткань от самых глубоких загрязнений. В свою очередь, умные сенсоры в реальном времени показывают, насколько чиста поверхность. Это обеспечивает более свежую и здоровую атмосферу в доме без лишних усилий. Умный Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro помогает глубже очистить ваш домашний текстиль. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или покупайте на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами преимущественно. В Курзаме и Видзаме ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-23 градуса.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полидзības программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парковариной бригады приглашает всю семью

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Artissimo Festivals aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzinderos.
5: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее hr.fm.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Чао, дорогие! Это группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
8: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал...
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Снижение акциза на дизельное топливо, действовавшее с начала апреля до конца июня, принесло потребителям ощутимую выгоду. Однако, по данным Совета по конкуренции, в розничных ценах без учета скидок было отражено лишь около 60% снижения акциза. Пока система здравоохранения продолжает испытывать нехватку финансирования и кадров, последствия ощущают и молодые семьи. Этим летом в Рижском роддоме временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Такое решение принято из-за сокращения госфинансирования и нехватки персонала. Бюджет учреждения в этом году оказался примерно на 750 тысяч евро меньше запланированного. Рига Силтумс подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на тепловую энергию, предусматривающий небольшое снижение его фиксированной части. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании рассчитывают, что рост платы за отопление в Риге не превысит 20%. В Риге введены в эксплуатацию 3 новые региональные велодорожки в направлениях Бабита, Пинти, Улбраки и Тековы. В самоуправлении сообщили, что в этом году в столице планируют построить не менее 27 километров новых велодорожек. На создание 3 новых маршрутов было направлено около 21 миллиона евро. В первом полугодии этого года объем жилищного кредитования, выданного Сбербанка, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около трети общего объема финансирования уже приходится на покупку жилья за пределами Риги и Рижского региона. Латвия Спас впервые в истории латвийской филателии выпустила почтовую марку с голографическим изображением. Она вошла в серию «Современная архитектура Латвии» и посвящена посвящена научному центру «Визиум» в Энспилсе.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Baidies kļūdīties studiju studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Но сакума то мэдинай издарит гайлес. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
6: Namastē! Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
7: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
6: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в Покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: Следующая любимая песня – скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: nekļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama.
2: Pasūti Rimi Drive! Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi!
3: Выгодное предложение уже в Буницкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklāma.
2: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Грида Сьюмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Грида Сьюмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Flow-up!
7: Flow-up!
6: Flow-up!
8: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow-up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
10: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
11: Утренний экспресс.
12: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
10: Елена Сохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
11: Утренний экспресс
13: вместе с международной платежной компанией Декта.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
16: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного настроения сегодня. Продолжаем эфир Retro FM Латвия, и впереди по расписанию у нас программа по заявкам. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем начинать? Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Спешу передать приветик от Галины из Риги, которая желает всем сегодня побольше улыбаться и ловить это лето за хвост. Галина, большое спасибо за эти пожелания, мы точно им последуем. Также желаем и вам прекрасного дня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan!
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā! Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053!
5: Top!
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для именинницы Елены Щукиной из Елговы от дочерей Марины и Вероники. Елена, принимайте пожелания крепкого здоровья, вдохновения, не отказывать себе в любых капризах, беречь себя и быть счастливой. С днем рождения вас и теплые поздравления от Марины и Вероники.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». День в самом разгаре, поэтому желаю вам все успеть и насладиться также летней погодой. Ваши заявки на сегодня уже озвучены, ну а новые озвучу в понедельник. Всем красивых выходных. На этом прощаюсь. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Чао, дорог. Ты группа
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
7: Es gribu sildīties ar tevi.
5: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
9: Hesburger!
10: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
11: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
5: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
4: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Домашний текстиль, матрасы, диваны и подушки каждый день незаметно накапливают пыль и аллергены, которые не всегда удается удалить с помощью обычной поверхностной уборки. Чтобы обеспечить поистине чистую и безопасную среду, современные технологии предлагают решения для глубокой очистки. Вибрация, позволяющая проникнуть глубоко в поверхность, обработка горячим воздухом и УФ-свет помогают освободить ткань от самых глубоких загрязнений. В свою очередь, умные сенсоры в реальном времени показывают, насколько чиста поверхность. Это обеспечивает более свежую и здоровую атмосферу в доме без лишних усилий. Умный Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro помогает глубже очистить ваш домашний текстиль. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или покупайте на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс.
11: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
10: Вот
11: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
10: Боже, зачем?
11: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
10: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
9: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс.
12: Вместе с международной платежной компанией Декта.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Снижение акциза на дизельное топливо, действовавшее с начала апреля до конца июня, принесло потребителям ощутимую выгоду. Однако, по данным Совета по конкуренции, в розничных ценах без учета скидок было отражено лишь около 60% снижения акциза. Пока система здравоохранения продолжает испытывать нехватку финансирования и кадров, последствия ощущают и молодые семьи. Этим летом в Рижском роддоме временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Такое решение принято из-за сокращения госфинансирования и нехватки персонала. Бюджет учреждения в этом году оказался примерно на 750 тысяч евро меньше запланированного. Рига Силтумс подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на тепловую энергию, предусматривающий небольшое снижение его фиксированной части. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании рассчитывают, что рост платы за отопление в Риге не превысит 20%. В Риге введены в эксплуатацию три новые региональные велодорожки в направлениях Бабита, Пинти, Улбраки и Тековы. В самоуправлении сообщили, что в этом году в столице планируют построить не менее 27 километров новых велодорожек. На создание трех новых маршрутов было направлено около 21 миллиона евро. В первом полугодии этого года объем жилищного кредитования, выданного Сбербанка, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около трети общего объема финансирования уже приходится на покупку жилья за пределами Риги и Рижского региона. Latvijas Pasts впервые в истории латвийской филателии выпустила почтовую марку с голографическим изображением. Она вошла в серию «Современная архитектура Латвии» и посвящена научному центру «Визиум» в Энспилсе.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
15: Всем категорический привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 13 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Леди и джентльмены, сегодня у нас, я понимаю, пятница, начало уикенда, и день обещает быть жарким. Сегодня у меня гость в студии будет, буквально через 5 минут мы его услышим. Будет сегодня и Феличита, будет и итальянский цех. Короче говоря, будет весело. Оставайтесь с нами.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: А вот вам и гость в студии, дамы и господа. У нас сейчас будет такая рубрика, и будет она у нас несколько раз выходить в этом месяце. И рубрика, она будет касаться стиля, моды, причем в основном это будет касаться мужчин. Я так почему-то подумал, что про женщины так достаточно информации. А вот сегодня у меня в гостях Сергей Сержанов, хотя вообще-то он больше похож на Серджио, чем на Сергея. Но тем не менее, это владелец магазина «Ува», что на якобы и на Смилшу на углу, прямо возле Думы, не Думы, а биржи, пардон. И совершенно потрясающий ассортимент обуви. И если туда зайти, то глаза просто раскрываются по 5 копеек. Ты думаешь, неужели это в Риге? Оказывается, да. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день, друзья.
1: Бонджорно.
2: Бонджорно, бонджорно.
1: Да. Вот видите, настоящий итальянец, но... Сергей, давайте поговорим о стиле сначала. Вот, вот у мужчин с чего вообще начинается стиль? Вот женщина на что смотрит, на мужчину? Правда, она смотрит на часы, она смотрит, ну, естественно, сначала глаза, нравится, не нравится общий вид, а потом так, бум, какие у него котлы, какие часы, а потом...
2: А потом я бы сказал, что даже перед этими двумя сначала надо посмотреть на ботиночки.
1: Все-таки она смотрит на ботинки.
2: Да, именно ботиночки дают стиль.
1: Ага.
2: Да, понимаете, часы, можно купить дорогие часы, ты даже не знаешь, что к чему и как. Многие сейчас носят спортивные часы.
1: А многие носят, например, так как я, под настроение, просто разных цветов часов.
2: Совершенно верно, да, это, да,
1: аксессуар.
2: Да, да, это аксессуар, совершенно верно.
1: А обувь?
2: А обувь, друзья, обувь — это не просто аксессуар, это часть вашей души, можно сказать. Это то, что у вас в голове в смысле мировоззрения вообще, и искусства, как вы это все предполагаете. Это, конечно, обувь.
1: Понятно. Тогда, сеньор Серджио, так что носим вообще вот нынче-то? В чем ходить? Там, не знаю, в кирзачах, в ботинках, в остроносых?
2: В принципе, моды нет, есть стиль.
1: Здрасте. Вообще нет моды, что ли?
2: Нет, она существует, конечно, но Рига – это не то место, где есть высокая мода.
1: Так, чувствуете, как нас опустили
2: Лондон,
1: сейчас?
2: Лондон, Париж, Нью-Йорк, да. Не, я с удовольствием, если Рига займет соответствующее место, это будет прекрасно. Это же прекрасно видеть людей, которые вообще ты никогда не видел. Ты как будто на Марс прилетел, и там такие люди ходят. Ну, немножко сейчас все одинаково. Угу. Вот. Поэтому, если мы одеваем другую обувь, даже если у нас одинаковый верх, мы одеваем другую обувь, мы сразу будем выделяться среди других.
1: Ну, что я должен иметь в своем гардеробе, условно говоря?
2: Если говорить о такой базовой обуви, которую мы каждый день носим, каждый день можем носить с утра до вечера, то это лоферы. Это лоферы. Лоферы – это то, что без шнурков. Угу. Подошва может быть разная, классическая форма, цвета может быть разные, но черные лоферы, они всегда подо все. Они настолько удобные и практичные, если резиновая подошва, они заменяют кроссовки на 100%, и выглядят они на все 100% всегда.
1: Слушайте, Сергей, но я понимаю, что вот эти самые кроссовки и сникерсы почему-то опять никто не отменял. Они опять еще в тренде, да?
2: Нет, их будут носить очень долго еще, конечно. Но с моей точки зрения, вот честно хочу сказать, я никого не хочу обидеть, но носить просто кроссовки, как все, это жлобство. Это типа есть такая вот мода, такое направление, я буду носить кроссовки, как все, но это жлобство. Есть куча прекрасной обуви, носите ее. И причем она по цене будет очень близка к кроссовке, но носите ее, и вы будете уже совсем другой человек.
1: Да, я вот тут на фестивале Lime Rendezvous брал интервью у ребят из Sunstroke Project, у молдаван. Они мне как раз таки тоже вышли в таких манерных кроссовках. И я, кстати, говорю, тоже Сергей один из них. Ага. Я говорю, Сережа, о, какая обувь, а что, кроссовки нынче, разве, как? Он говорит, эти кроссовки стоят 3,5 штуки. То есть кроссовки кроссовкам рознь, как оказалось.
2: Нет, кроссовки кроссовкам рознь. Но если мы говорим о выражении тебя как человека, который воспринимает искусство и вообще в общем мир красоты, то кроссовки, они не совсем вписываются. Конечно, кроссовки кроссовкам рознь. Но это 3,5 штуки, это просто кич. Понятно, что такого не бывает.
1: Обуви, Филипп Плейн.
2: Да, Филипп Плейн, понятно, да. Угу. Да, но
1: Да. И мы сейчас не рекламируем, да. Нет, абсолютно. Нет. Мы просто констатируем факт, как хорошо быть эстрадным артистом в Молдавии. Да, вот, например. Так, правильно ли, Сергей, правильно ли я понял, что настоящий мужчина, настоящий такой, я бы сказал, альфа-самец, должен в своем гардеробе иметь и лоферы, и кроссовки, и туфли, скажем, на каблуке. И
2: броги, скажем, какие-то, да.
1: Это что еще за слово было?
2: Броги – это такие, как все считают, с перфорацией обувь, которую, ага, это дедушки наши там носили, мы носить не будем. Хотя это базовая модель, которая уже больше 100 лет в Англии была впервые использована, теперь носят весь мир.
1: Дамы и господа, ловите слово новое – броги.
2: Раньше как-то их называли другие в 90-е.
1: Сандалии их называли.
2: Не-не-не, вылетело с головы, как это называли, ну, по-другому, но неважно.
1: Ясно.
2: То есть есть базовая обувь, которая, она, если есть их там 4-5 штук, вы просто…
1: А сколько пар должен иметь в своем гардеробе? Робби настоящий мужчина.
2: Ну, я думаю, что минимально 4-5 пар.
1: Сколько? Разные.
2: Минимально 4-5 пар. С этого нужно начинать. Это базовая обувь.
1: Меня жена хотела выкинуть из дома позавчера. Она провела ревизию моему гардеробу. Она сказала, у тебя 56 пар.
2: Не, ну это уже профессионалы.
1: Ну, нет, понятно, что есть там для сцены.
2: Да, конечно, да.
1: А, кстати, вот не будем далеко ходить на номинации «Оскара» в Америке, на номинации «Киноакадемии», почтенно. Человек выходит в смокинге, правда, без бабочки, открытая до пупа рубашка, но смокинг и кроссовки.
2: Не, но некоторые достигли уже такого уровня, им вообще все равно по жизни, возможно. Но это просто, не знаю, я не вижу в этом никакой красоты. Зато человек, который вышел на красную дорожку в черном смокинге с бабочкой и ботинки, которые куплены были в моем магазине, это вот... Вот это другой вариант. Это вот ребята, которые выпустили известный мультик этот, который вот про кота.
1: Да.
2: Да, и он был в ботинках.
1: Хорошо, Сергей, ладно. Значит, как минимум 4 пары, как максимум 56.
2: Не-не, там уже не ограничено, ну, да.
1: Ясно. Окей, а что мы, чем мы можем порадовать нашего радиослушателя? Скажем, что сейчас интересного можно получить в магазине «Ува»?
2: Ну, коль уж я уже заговорил про лоферы, то огромное разнообразие лоферов. Вообще в магазине представлено около 1000 пар разной обуви. Около 1000 пар мужской разной обуви. Не на все есть размеры, но это абсолютно разные стили, цвета, кожа и так далее. Но
1: 1000 пар?
2: Да, около 1000 разных пар.
1: Мама мия.
2: Да. Так вот, если говорить о лоферах, то самые разные цвета, разные подошвы, разная текстура. Это у меня есть. Не говоря уже о классической обуви. Если у вас какие-то церемониальные вещи идут, то классическая обувь просто великолепная просто.
1: Как это было в свое время в песне сказано? Вы хочете песен, их есть у меня. Это вот это этот случай, да?
2: Да.
1: Ну что ж, хорошо, Сергей, хорошо. Тогда я понимаю, что мы с вами услышимся на следующей неделе. А пока, если народ нас услышал и проникся, и хочет что-то такое для настроения и для того, чтобы создать самому себе, повысить самооценку, потому что нормальная обувь, она, да, то отправляйтесь на угол Якоба и Смилшу, прямо возле биржи, замечательный магазин «Ува». Ну и там сеньор Серджио вам расскажет, что одевать, как одевать, куда одевать и зачем одевать. Я правильно все сказал?
2: Все правильно, друзья. Хорошей пятницы.
1: Хорошей пятницы, сеньор.
2: В хороших ботинках. Не забудьте их сегодня одеть.
1: Люди добрые, надеваем сегодня парадно-выходные ботинки и вперед с песнями. Кстати, сеньор Серджио сегодня у нас тоже ведь как-то каким-то боком итальянец. Поэтому в финале нашей беседы будет вот это.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
9: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.
10: С вами Эдмунд.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.
4: О, люди добрые, а что у нас творится в календаре-то, а? Какие сегодня поводы? День холостяка сегодня отмечается, представляете? Главное, чтобы не перейти из статуса холостяка, чтобы не перейти в статус одинокого. Вот это такая тонкая граница. А так, в принципе...

Слушайте, я вас сейчас в историю окунул. В 1983 год. 7 августа было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об укреплении социалистической трудовой дисциплины. На самом деле, это постановление предусматривало наказание за выпуск брака, а также прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Но самым характерным примером претворения в жизни этого постановления стало что? Правильно, массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время. Ну, кто-нибудь попадал под это? Я лично попал один раз.

244-244-14. Напишите, если кто-то попадал под это, будет интересно собрать такую статистику. Но, как говорится, из песни слов, так же, как и из истории, слов не выкинешь. Замечательное, в кавычках, было постановление. Да и страна была тоже такая. Черканите мне на 244-244-14. Кого-то ловили в кинотеатре или в магазине в дневное время, в рабочее, когда надо было создавать ценности, а? 244-244-14.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Чатни 160 или 170 грамм, евро 99. Кефир 1 килограмм, евро 29. И грецкие орехи 200 грамм, 2,49. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilogramu zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
9: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
9: Елена Рассохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс.
11: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

Александр Барыкин с букетом и велосипедом, как говорится. Да, физическая подготовка для езды на велосипеде необходима. Но надо помнить, что, качая пресс, живот рано или поздно все равно обвиснет, а ухаживая за лицом, знаете, старость все равно неизбежна. А поэтому, не жалея сил, тренируйте мозги. За мудростью ваши недостатки будут менее заметны. А еще если к этому букет, да вы на велике. Ай.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Да, такой денек интенсивный. У нас с вами сегодня пятница, как-никак, начало великого народного праздника уикенда. Ну что ж, прилетела еще раз Феличита, и спасибо всем тем, кто откликнулись на мой закулисный опрос. После новостей я вам расскажу, что прилетело в студию. На финал часа Джон Бон Джови.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
4: Предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. С момента утверждения правительства Андриса Кулбергса прошло 70 дней. Премьер отмечает, что выполнению приоритетных задач мешают проблемы, доставшиеся от предыдущего кабинета министров, а также новые непредвиденные вызовы. Однако в ближайшие месяцы он ожидает более заметного прогресса. Руководству национальных вооруженных сил, а также министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости школьников, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министерство образования и науки объявило об изменениях в системе образования, которые планируется ввести с нового учебного года. Девятиклассники будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам, однако его результаты не будут влиять на получение аттестата об основном образовании. Ученики основной и средней школы смогут улучшать свои оценки, а старшеклассники получат возможность выбирать уровень сложности проверочных работ. В Рижской Восточной клинической университетской больнице имени Страдоня завершены несколько проектов по развитию инфраструктуры, финансируемых из средств Евросоюза. Работы должны улучшить условия для пациентов, организацию лечения и рабочую среду медицинского персонала. В регионах Латвии продолжается уборка урожая, поэтому водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах. Как сообщает Латвия Свалсцели, в этот период на трассах увеличивается количество крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Несмотря на сокращение числа заблокированных мошеннических звонков, угроза для жителей Латвии остается высокой. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, злоумышленники быстро адаптируются и постоянно ищут новые способы обойти защитные меры.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой палейдзības программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой палейдзības программа.
14: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:16.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Домашний текстиль, матрасы, диваны и подушки каждый день незаметно накапливают пыль и аллергены, которые не всегда удается удалить с помощью обычной поверхностной уборки. Чтобы обеспечить поистине чистую и безопасную среду, современные технологии предлагают решения для глубокой очистки. Вибрация, позволяющая проникнуть глубоко в поверхность, обработка горячим воздухом и UF-свет помогают освободить ткань от самых глубоких загрязнений. В свою очередь, умные сенсоры в реальном времени показывают, насколько чиста поверхность. Это обеспечивает более свежую и здоровую атмосферу в доме без лишних усилий. Умный Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro помогает глубже очистить ваш домашний текстиль. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига. Или покупайте на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Да, люди добрые, давайте-ка посмотрим, что пришло по поводу вот этого опроса, по поводу этих андроповских облав. Спасибо всем тем, кто прислал, кто откликнулся. Да, было дело, пишет Петр. Попадались, и смайлики, куча смайликов, это Инна написала. Татьяна, да, но... А, понятно, Татьяна, да. Ну, что поделаешь. Не надо было днем в то время ходить в кино «Рига», где вас, да, отловили. Далее, по теме андроповских облав было дело. Учились студентами в Харькове, а в Москву ездили за шмотками, фантой и тархуном. В ЦУМе поймали, но за небольшой штраф смиловались. Так написал нам Дмитрий. Ну, небольшой штраф и смиловались. Господи, как это? Эй, да боже мой. Ничего не меняется, да, Дмитрий? Практически ничего. Так, и, да, попадались. Ага. Понятно. Ну, спасибо, да. Ну, это уже по другой теме, окей. Но относительно вот этих андроповских облав закрываем тему на сегодня. Спасибо, как говорится. Вспомнили. А что делать? Был такое, да?

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: О, Феличита прилетела. Сейчас после рекламы и после того, как Дженнифер Лопес нам споет все, что она думает по поводу Waiting for Tonight, мы и окунемся в Феличиту.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Только в МК Латвии. Отменить ли Рига новую плату за аренду квартир? Следим за протестами жильцов и их результатом. Граница Латвии и Беларуси закрыта. Узнайте, как теперь ездить в Минск, если очень надо, и сутками не стоять в очередях на КПП. Человек заболел, а рядом никого? Получите координаты служб, которые обеспечат лекарства, горячее питание и присмотр. У них нет времени терпеть. Читайте, оплатят ли тысячам пенсионеров дорогие лекарства от слепоты. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
6: «Шкода».
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
9: Феличита на «Retro FM». Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
10: Уважаемое радио, добрый день. Добрый. Заканчивается очередная рабочая неделя. Вместе с ней и проверка на стрессоустойчивость. Это точно. Хотелось бы обнулить настройки нервной системы композицией Queen «I'm going slightly mad». Не уверен в правописании, но думаю, вы поймете. Все очень корректно, все именно так и называется. Всем хороших выходных, спасибо. Это было послание от Дмитрия. Ну что ж, Дмитрий, если обнулять, так под Queen...

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: на Retro FM Latvia.
1: Но из тех поводов, которые сегодня еще видны в календаре, конечно, нельзя не отметить Международный день пива. Сегодня 7 августа, International Beer Day. Да, ну, что могу сказать. Как-то мы с вами упустили, и это моя промашка, что не отметили день рождения огненной воды, который был 2 дня назад. Сегодня день рождения пива. Да, что будем делать с этим, а? Я думаю, перенесем на следующую неделю. Там будет больше времени, там пообщаемся на эту тему. Глядишь, какой-нибудь конкурс еще и придумаю. Вы не против?

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Кстати, сегодня наблюдал, как Ричард по компьютеру обыгрывал японского, так сказать, оппонента в шахматы. А тут открываю календарь и смотрю. Оказывается, 7 августа 1970 год состоялся первый компьютерный шахматный турнир. Так что сегодня шахматы в мою жизнь вошли, как говорится, не случайно. Да, кстати, партеечку можно было вечером сыграть.

Ростовской. Вот так мы с вами добежали до финала этого часа. Сейчас придет Алексей Павленко, я у него спрошу, как у него с шахматами, как-никак. Первый компьютерный шахматный турнир 7 августа состоялся. Окей, дамы и господа, ждем Павленко после музыки и рекламы.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: В Мего еще больше товаров по ценам ZMZM. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер 3 вида 3,69. И рис длиннозерновой €49. ZMZM цены в Мего.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только €299 в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
4: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
3: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Нарезанный сыр Гауда XXL 500 грамм €2,99. И соковый напиток Tropical 14 по 200 миллилитров €3,99. Lidl. Стоит того!
8: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С момента утверждения правительства Андриса Кулбергса прошло 70 дней. Премьер отмечает, что выполнению приоритетных задач мешают проблемы, доставшиеся от предыдущего кабинета министров, а также новые непредвиденные вызовы. Однако в ближайшие месяцы он ожидает более заметного прогресса. Руководству национальных вооруженных сил, а также министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости школьников, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министерство образования и науки объявило об изменениях в системе образования, которые планируется ввести с нового учебного года. Девятиклассники будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам, однако его результаты не будут влиять на получение аттестата об основном образовании. Ученики основной и средней школы смогут улучшать свои оценки, а старшеклассники получат возможность выбирать уровень сложности проверочных работ. Рижской Восточной клинической университетской больнице имени Страдания завершены несколько проектов по развитию инфраструктуры, финансируемых из средств Евросоюза. Работы должны улучшить условия для пациентов, организацию лечения и рабочую среду медицинского персонала. В регионах Латвии продолжается уборка урожая, поэтому водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах. Как сообщает Латвия Свалсцели, в этот период на трассах увеличивается количество крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Несмотря на сокращение числа заблокированных мошеннических звонков, угроза для жителей Латвии остается высокой. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, злоумышленники быстро адаптируются и постоянно ищут новые способы обойти защитные меры.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вы знаете, этот час тоже обещает быть достаточно интенсивным. Феличита прилетела тут. Да, заявка есть. И я тут за кадром пообещал в итальянский цех заглянуть по специальному случаю. Ну что ж, придется держать слово. Как-то так будем этот час проводить.
1: Yes. Ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Ну, в начале этого часа я вам расскажу об одном достаточно грустном событии. Во всяком случае, оно было грустным для Пита Беста. Именно 7 августа 1962 года Пит Бест был изгнан из состава группы The Beatles. Джон и Пол решили все-таки по настоянию менеджера все-таки расстаться, и его место занял Ринго Старр. Пит Бест был достаточно независимым, таким взбалмошным человеком. Он не хотел ни стричься под Beatles, ни одевать такие же костюмы, но с другой стороны, и играл на барабанах он, конечно, слабее, чем Ринго. И вот настал звездный час Ринго Старра. А следующая композиция – это действительно его звездный перформанс, потому что на альбоме Revolver появилась песня под названием Yellow Submarine, и там Ринго Старр был лидер-вокал, можно сказать, фронтменом. А на бэк-вокале был и Джон Леннон, и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон. Они дружно все втроем поддерживали Ринго. Ну, так что вот, с одной стороны, грустная тема, Пита Беста убрали, а с другой стороны, пришел Ринго Старр, и, как мы знаем, у коллектива все было дальше хорошо. In the

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в «Вендинг-аппарате».
6: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
7: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
8: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
7: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
9: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
10: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
11: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
12: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
13: Вечерний променад.
14: Вечерний променад. На «Ретро-ФМ Латвия».

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот и Феличита. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. По уже сложившейся традиции хочу попросить вас исполнить в эфире порцию пятничной абракадабры для поднятия настроения и, соответственно, успешного начала уикенда. Слушайте, хорошее начало. Если можно, то в период времени с 18 до 18.40, чтобы это прозвучало, я тогда как раз буду ехать в авто за моей любимой. Ай да молодец, ай да красавец. Хорошего всем уикенда, постоянный слушатель Ретро FM Игорь. Ну, Игорь, нажимаю на кнопку, хорошего вам также уикенда. Да и всем хорошего уикенда.

0: присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

Так, дамы и господа, давайте отметим день рождения Софии Ротару. По паспорту это достаточно грустные цифры. 7 августа 1947 года, но ничего не поделаешь. София Ротару — это известнейшая советская, украинская, молдавская, российская эстрадная певица. И, кстати говоря, еще и актриса, потому что в кино она тоже снималась. София Ротару обладает голосом сопрано и первой из известных эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм компьютера в музыкальной аранжировке песен. Я, ты, он, она, вместе, та-та-та-та. Помните? Ага. Кстати, репертуар Ротару насчитывает более 500 песен на русском, украинском, румынском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, итальянском, испанском и английском языках. В свое время в советских СМИ и в обществе она признавалась одной из ведущих певиц страны. А зарубежная пресса в то время называла ее вообще дирижер СССР. Сейчас София Ротару именуется легендарной королевой эстрады, примадонной и золотым голосом Украины. Творчество Ротару неоднократно отмечено было почетными званиями, наградами. А в 2000 году Высшим академическим советом Украины она признана была лучшей украинской эстрадной певицей 20-го столетия. София Ротару — одна из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР. Хотите посчитать деньги? А вот, в 2008 году она задекларировала официально наибольший в стране тогда доход, который значительно превышает 500 миллионов гривен, более 100 миллионов долларов. А после подсчета всех песен Ротару, исполненных в свое время в финалах фестиваля «Песня года», выяснилось, что певице принадлежит абсолютный рекорд среди всех участников за всю историю. 83 песни она исполнила в финале. Но и исполненные на 38 фестивалях эти песни были в период с 1973 по 2011 год, кроме 2002. Так что у Софии Михайловны богатый послужной список. Ну что ж, многие лета, как говорится, и здоровья, и энергии.

Ну и финальным аккордом моей сегодняшней деятельности будет, конечно же, итальянский цех. Причем не просто, а в исполнении Дзукеро «Байла Морена». Под пятничное настроение, я думаю, пойдет.

Дамы и господа, как-то все на этой неделе, да? Мы с вами, как говорится, завершили трудовую деятельность. Ну, хочу пожелать вам только позитива, только хорошего уикенда. И даже если что-то плохое услышите, всегда помните, что, может быть, это просто слухи. А, как говорил Стив Джобс, не самый глупый человек был на земном шаре, надо всегда помнить, что слухи разносятся завистниками, распространяются дураками, а верят в них идиоты. Так говорил Стив Джобс. Еще раз хорошего уикенда, только на позитиве. И услышимся в понедельник. Меня по-прежнему будут звать Эдмунд Кашевский. И я надеюсь на ваше присутствие в эфире. Ну, пятничной ламбадой будем завершать наше это общение на неделе. Bye-bye!

0: каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Ресекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:20.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 2-15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 22.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.